понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Два влюбленных панка, бога в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизнанку.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

беру в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

0: зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 6 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: Радио Рокс.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Как-то там не до конца мною забытый человек.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сейм утвердил правительство Кулдеркса. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрес Кулбергс от объединенного списка. За правительство Кулбергса проголосовали 66 депутатов, против были 25. Против правительства Кулбергса голосовали депутаты от партии «Прогрессивные», за стабильность и «Латвия на первом месте», а также депутат «Нового единства» Давис Мартинш Даугавиетис. За правительство Кулбергса не голосовали Янис Патмалниекс от «Нового единства», а также депутаты распавшейся парламентской фракции партии «За стабильность» Игорь Юдин и Амиль Салимов. Таким образом, истекли полномочия правительства ушедшего в отставку премьер-министра Эвика Силини. Новое правительство формирует объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. В ведении объединенного списка в правительстве находятся Министерство финансов, юстиции, умного управления и регионального развития. На должность министра финансов утвержден Марис Кучинскис. На должность министра юстиции Эдвард Смилтенс, на должность министра умного управления и регионального развития Эдгар Таварс. От нового единства свои посты в правительстве сохранили министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасама Бумери. Министром обороны утвержден Райвис Мелнис. В свою очередь на должность министра сообщения назначен прежний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Нацобъединение в новом правительстве возглавляет Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Министром образования и науки стала Илза Индрексена. Министром внутренних дел Янис Домбрава. Министром культуры Наурис Пунтулис. На должность министра климата и энергетики утвержден Янис Виттенбергс. В свою очередь от Союза зеленых и крестьян в правительстве посты сохранили министр экономики Виктор Валынис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс. А в должности министра земледелия утвержден Улдис Аугулис. Свой пост сохранила и спикер Сейма Дайга Миериня. Президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после того, как в отставку ушла прежний премьер-министр Эвика Силиня.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курземы ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла, местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16 во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море – до плюс 13. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.

0: что в 10 минут. Доброе утро.
1: Если так получается, что вы собираетесь куда-то далеко-далеко отправляться, помните, что когда вы наслушаетесь нас на частоте 88.6 FM, здесь, в диапазоне, где и привыкла царствовать и радовать вас радиостанция под названием «Радио Рокс», помните, что RadioRocks.lv – это в любой точке планеты. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов.
1: Очень коротко расскажем, что мы сегодня с вами завершаем историю с маем месяцем. В принципе, вот 29 число, и потом мы с вами уже будем летом общаться. Здорово так. Хлопнем дверью.
0: Одежду при этом не поменяем.
1: Конечно.
0: Останемся в тех же куртках, шарфах, шапках.
1: Потому что предполагаем, что всякое может быть с нашей латвийской погодой. Смотрите, ориентиры ближайшие. У нас, да, мы все переживали вчера за сборную Латвии по хоккею. Понимаем, что не позорно мы закончили этот чемпионат.
0: Согласен.
1: Более подробно, конечно, будем об этом вещать уже в 9 часов 25 минут, когда у нас выпуск спортивного характера будет происходить. Но если что, финал через 2 дня, лето через 3. Ну и давайте посмотрим, что с точки зрения лунного календаря представляет из себя сегодняшний день.
0: Астрологи наши говорят, что 13-й лунный день, он в принципе несчастливый. И лучше в него в плане бизнеса ничем не начинать заниматься. Болезни опасны, поэтому особенно внимательно к своему здоровью сегодня. А вообще это день накопления информации, организации контактов и коррекции прошлого, если такое возможно вообще, то есть то, что называют астрологи работу с кармой.
1: Или работа над ошибками по-другому.
0: Ну да, там как бы что-то попытаться, если не отыграть назад, то по крайней мере понять и простить.
1: И проанализировать.
0: Да, но и еще сегодня необходимо нагружать желудок. Прекрасно усваиваются лекарства, косметические средства и идут процессы омоложения, что в пятницу очень-очень уместно.
1: Процессы омоложения пройдут при поддержке клиники «Балта». В клинике «Балта» принимает ревматолог доктор Ирина Карпова, например, которая является сертифицированным УЗИ-специалистом. Представьте, ревматолог, который в совершенстве владеет еще методикой ультразвукового исследования, представляет собой особый класс, элиту, по сути дела, специалистов с уникальными диагностическими возможностями.
0: Потому что, когда вы приходите к такому ревматологу, она вас опрашивает, осматривает и не посылает к какому-то другому специалисту, чтобы уточнили ее какие-то вот результаты исследованиями, а сама делает прямо на месте вам УЗИ, УЗИ суставов, сухожилий и того, что надо, там получает исчерпывающую информацию. Вы не тратите время, не тратите деньги, ну и врач тоже.
1: И процесс, собственно говоря, лечения начинается прямо вот в этот момент. Клиника «Балта», которая оснащена новейшим ультразвуковым оборудованием. Кстати, если кому УЗИ любой точки своего организма нужно сделать, это опять же туда, на Бирзника, Упиша 10, в центре Риги. Легко найти и записаться через evslbspunkt.lv и номер телефона 28 770 660.
2: Шискара. Твое лучшее утро начинается здесь.
3: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».

0: Привет, человечество! Это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут... Меня зовут Алексей Титов. А вот это Юрий Шевчук, известный пацифист. Почему про это? Потому что сегодня, 29 мая, Международный день миротворцев ООН.
0: Слушайте, у Организации Объединенных Наций нет-нет, но что-нибудь там выдает нам в календаре. То есть давайте отметим, давайте не забудем. Иногда это бывает так со знаком вопроса, говорит, вы уверены, что это стоит отмечать? А иногда это совершенно очевидное, то, что было на поверхности. Единственный вопрос, который хочется задать, а чего раньше-то вот этого праздника не было, скажем так? Потому что задачи-то решали люди уже много лет и до этого. Кстати, Генеральная Ассамблея утвердила вот этот Международный день миротворцев только в 2002 году, и это так первая миссия, скажем, была для урегулирования арабо-израильского конфликта, а до этого эти люди в голубых касках решали вопросы в других точках земного шара.
1: Кстати, не только в голубых, у них еще были другие цвета касок. Там, я насколько понимаю, цвет каски был непосредственно привязан к
0: регулированию,
1: да, какого-то конкретного конфликта.
0: Чтобы заметными были быть.
1: Да, а еще сегодня Всемирный день здорового пищеварения.
0: Слушай, вот когда, знаешь, говоришь какой-то кулинарный повод дня, вот в этот момент понимаешь, что 90% того, что лежит в холодильнике, и со знаком вопроса, попадает?
1: Вот и вовсе не потому, что это могло уже выйти за рамки срока годности, а просто потому, что даже в нормальном состоянии этот продукт совсем не то, что рекомендует вам ваш гастроэнтеролог.
0: То есть пришел из магазина и понимаешь, ну да, купил. Говорит, а ты это есть будешь? Нет, вот.
1: Нюхать,
0: натюрморты буду вот писать.
1: Да. А помните, была такая история, столы с номером, там диета, стол номер один, стол номер два, стол... И я, насколько понял, по классификации этих столов, чем они ближе к нулю, то есть ноль, это вообще ничего не ем. Стол номер один, это что-то совсем такое, знаешь, жесткое. То есть не то, что там перченого, не, острого нельзя. Нельзя ни соленого, ни сладкого и так далее. Ну и потом вот так вот.
0: Ну, ноль это подыши. Вот.
1: И хочется всем нам пожелать в этот день, чтобы мы себе могли позволить обойтись без вот этих ограничивающих диет и хотя бы иногда, но в меру, пробовать и то, и то, и все. Тем более, эти астрологи говорили, что надо сегодня нагружать желудок.
0: Ну да, астрологи же просто так не будут этот воздух телепать. Если они решили, если даже астрологи заговорили в пятницу об этом, может быть...
1: Давайте пожрем.
0: Наконец. И тут мы с этим всемирным днем таким весьма необычным. Слушайте, понятное дело, сегодня много будет праздников нами упомянуто, которые, может быть, не так широко распространены на планете Земля, но, с другой стороны, маленькая такая возможность порадовать себя, отвлечься, что-нибудь не черно-белое, а какого-нибудь другого
1: цвета. Перенять у какого-нибудь народа правильную традицию, например.
0: Вот. Все это будет впереди, поэтому переключаться никуда не рекомендуем, но и опаздывать тоже не стоит. Если что, 7 часов и 20 минут уже.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
10: Доброе утро, планета!
9: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
11: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
2: Кого-то сегодня все-таки сподобит наше предложение познакомиться с клиникой «Балта», и кто-то скажет, что это главное событие сегодняшнего дня. Ну а для всех остальных, кто, может быть, уже решил свои проблемы со здоровьем, может покажется интересным, что люди полезного или знакового успели сделать для всего человечества именно 29 мая.
3: 29 мая – такой день, когда, мне кажется, этих событий было гораздо больше, чем во все остальные дни года, по крайней мере, пока, потому что люди спешили к лету освободиться от всего, отчитаться о результатах, поэтому делали, что называется, во всю прить и изо всех сил. В 1886 году Джон Пембертон разместил в этот день первую рекламу Кока-Колы. Утоляет жажду и помогает от усталости. Между прочим, креатив у них дальше этого особо-то не зашел, насколько я понимаю. Правда, перестали говорить, что утоляет жажду.
2: Но главное, что работает же. Да. Проверенная темка. Для всех дам небезынтересный момент. Sojourner Truth, знаменитая, ну как знаменитая, на тот момент такая, скажем, амбициозная феминистка, произнесла фразу: «А разве я не женщина?» Но на самом деле все это дело было не просто перед зеркалом. Она встала и самой себе это дело сказала. То есть этой фразой она обратила внимание на то, что вот какие-то расовые различия, там, не знаю, там... Короче, опыт темнокожих она решила использовать вот именно этой фразой для того, чтобы привлечь внимание к проблемам женским.
3: Женским чернокожим при этом. Чернокожим,
2: да-да-да.
3: Потому что вопрос-то был, что джентльмен должен там типа подавать даме руку, там уступать и так далее, и делать это женщине. А я, смотрите, мне почему-то никто не подает руку, а я что, разве не женщина? Вот они мои руки, которыми я делаю то, что вы, мужчины, даже подумать не могли себе, имеется в виду там работы сложные там и так далее, и так далее. Ну и, в общем, наверное, есть смысл действительно ее считать первой феминисткой такой.
2: Слушай, я когда-то там, не знаю, на кассете еще посмотрел такой фильм «Coral Purple», «Цветы лиловые полей», он по-другому назывался, причем актеры и актрисы, которые нам хорошо известны, темнокожие, по комедийным ролям, они там в этом фильме очень пронзительные. Такой фильм, если вы его не видели, это действительно стоит того, чтобы посмотреть. Итак, еще раз, вот важное событие для того, чтобы обратить внимание на судьбу темнокожей женщины, произошло именно в 1851 году, но именно 29 мая.
3: В 1895 в Англии в издательстве «Хейнеман» вышел первый роман английского писателя Герберта Уэллса «Машина времени». Причем это была именно английская версия, там, говорят, ему предшествовали разные публикации по кусочкам, по частям, где-то в периодике, но вот, и он каждый раз исправлял, как должен быть, в общем, нормальный писатель, перед каждым изданием он должен что-то там подкорректировать, подправить, раз есть такая возможность. Считают, что вот тот экземпляр, который вышел именно 29 мая 1895 года, он является классическим.
2: Слушай, для Уэллса. Забыл упустить вот этот момент, расхождение получается ровно 2 дня, образование коллектива под названием «Машина времени». Это получается у нас, если верить им, 27 мая. И получается, что тогда Макарес и товарищи сотворили своего...
3: Что, как, получается так, что не они у него подглядели, а получается, раз он позже по календарю...
2: Понимаешь? Значит,
3: он у них подглядел.
2: Бьется. И вот и кто после этого главный по машинам и по времени. Пошли дальше. Наследники Альфреда Нобеля подписывают соглашение о примирении. В этот день, в 1898 году, за 2 года до наступления уже нового века, чтобы юристы, кто еще, бухгалтеры, там, ну и прочие, могли выполнять его завещание. Ну, как главным-то было создание этого Нобелевского комитета по премиям главным. Но сначала нужно было сказать, отменить вот эти...
3: А родственникам сначала надо было определиться, да, и решить все проблемы между собой.
2: Моника сволочь, я не буду с ней сзади. Ну, как-то вот так простирать.
3: В 1919 году экспедиции Королевского астрономического общества отправились в Бразилию и к западному побережью Африки. И 29 мая обе провели измерение положения звезд, видимых вблизи Солнца во время затмения, и подтвердили общую теорию относительности Эйнштейна, которая гласила, что свет должен отклоняться, проходя мимо массивных тел, коим является наше Солнце, и без затмения этого сделать было невозможно. Самое главное, что это была вторая попытка доказать, и первая была предприняты еще до того, как Эйнштейн, собственно, опубликовал, потому что хорошо сначала проверить, а потом всем рассказывать. И в 14 году была послана немецкая экспедиция вот точно так же посмотреть, что там происходит во время затмения, и они поехали в Крым. В 14 году летом взяли с собой кучу оборудования, там фото и оптического. И началась война Первая мировая, и вот тут их ловят в Крыму, и тут, понимаешь,
2: сам, агенты был.
3: Немцы с кучей оборудования, куда едете, а мы едем на Луну смотреть, так мы вам поверили, в общем, всех арестовали, и... завернули обратно, слава богу, не казнили.
2: Не, представляешь, мы могли сказать, а круче вообще версии для отмазки не могли придумать на Луну.
3: Общая теория относительности.
2: Давай, давай, шути дальше. Слушайте, ну вот люди, которые пытались в этот день действительно сделать невероятное и сделали таки это, 29 мая 1953 года, помните, это холодное лето 53-го, оно еще не наступило, поэтому за два дня до этого шерп по фамилии Норги и новозеландец Эдмунд Хиллари первыми в истории сходят на Эверест, он же Джомолунгма, 8848 метров над уровнем моря. Ну, а точную-то высоту этой самой горы, самой высокой в мире, определили, по-моему, только через год после ее покорения. А выяснилось, что она подросла. Кормили хорошо, ну, дурацкая
3: шутка. Интересно, вот она, может быть, и с тех пор тоже подросла. То есть те, кто покоряет Эверест, если так можно сказать, взбирается на Эверест. Я понимаю, видели бы, как он на меня посмотрел. Я сказал, запрещенное. Нельзя относительно гор использовать термин «покоряет», потому что горы разрешают на них сходить, а не человек их покоряет.
2: Так считают, во всяком случае, те, кому повезло и кто побывал в этих горах. А балаболы, типа нас, конечно, могут это вот шутить.
3: Вот. Да, ну, а слушай, удивительно то, что на самом деле, об этом, кстати, мало кто задумывается, потому что там, ну, взобрались альпинисты там на какую-то вершину. На вершине Эвереста температура в районе минус 60, ну, ветер, понятное дело, 50 метров в секунду, это примерно в 3 раза больше, чем вчера вечером вот эти порывы были. Было невозможно, кстати, вчера вечером.
2: Перемещаться, тут ты идешь вверх в некоторых местах по отвесной стенке и без какого-то там, не знаю, щита, который тебя от этого ветра прикроет.
3: Но самое главное, давление там в 3 раза меньше, чем у нас здесь на уровне моря. Дышать, в общем-то, вообще невозможно. Поэтому люди, которые взбираются на такие вершины, они, в общем, почти космонавты. Разве что невесомости нет.
2: Слушайте, ну, давайте каждому свою вершину какую-то достигнуть этих самых высот. Желаем вам, если в планах сегодняшнего дня у вас это дело присутствует. Все остальное четко по плану, мы никуда не опоздаем. В Риге, если что, уже прям как Боинг, 737 сейчас.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9», в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего.
8: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
8: А я простила, я простила.
7: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билешсервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность в восточных регионах, дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Ну, не знаю, как вы, я, понятное дело, что мы должны думать о том, что мы не для этого живем, и все это шуточные песни. Но почему бы в пятницу с утра и не пошутить? Ну, а что?
1: Ну, как в любой другой день недели.
0: Не-не-не-не-не. В пятницу можно гораздо больше себе позволить, потому что, в принципе, люди в пятницу сразу по-другому себя настраивают, типа, день такой, что, в общем, все удастся априори.
1: Априори, давайте напомним о себе. Я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов.
1: Шизгара из Риги. Рады представить вам нечто важное для всего человечества, что было изобретено или зарегистрировано, во всяком случае, именно 29 мая. Видите, в конце весны люди взяли... Это было в 1900 году, представляете? Американская компания Otis. Ой, где-то слышал. С чем-то связанное. А, это что-то такое, что помогает человеку беспрепятственно подниматься вверх. Да-да-да, именно они зарегистрировали свою торговую марку под названием «Эскалатор».
0: Ну, на самом деле, вот мы открываем патент, и здесь написано, что, значит, «Эскалатор» — транспортная машина, которая может осуществлять подъем любого груза на высоту. Причем не определено было как. У Otis, разумеется, тогда уже были лифты, они вообще занимались тем, что производили вот такое оборудование для подъемов всевозможных грузов, в основном в виде людей, куда-нибудь там на верхние этажи. Но что интересно с «Эскалатором»? Помимо его, конечно, удивительного устройства, там лестница, чудесница, эти все ступеньки, которые складываются, и мы любовались этим в детстве все. Да? А здесь самое интересное, что он относится к категории тех названий, которые появились как торговая марка, а потом стали нарицательными. Ну, то есть мы знаем это про Xerox, про Jeep, про памперсы, а теперь знаем и про эскалатор. Более того, с эскалатором случилось так, что у них отобрали право быть брендом, потому что когда-то там в 50-х годах сказали, что, слушайте, все произносят название эскалатор как обыкновенное слово, ну, типа тучи, стол, очки и так далее, поэтому вот эта регистрация в виде бренда, она уже здесь невозможна.
1: Понимаете, главное, что этот клерк, который сидит, ну, бюрократ, который говорит, а что вы придумали-то это? Все этим пользуются, это и есть. И вот сначала Бог создал землю, потом создал эскалаторы, и как бы мы стали на них подниматься. Говорит, минуточку, нет, это не так было. Мы специально, говорит, не-не-не, все на них там ездят, так что с пляжа все.
0: Я подумал, что это на самом деле вопиющее событие, потому что вот представь себе сейчас такое сказать к Серексу. Прийти и сказать, все называют ксериксом, всевозможные ксериксы, независимо от вашей торговой марки, поэтому давайте-ка вы как торговую марку это больше использовать не будете, а мы то же самое сказали джипом и памперс позвонили, тоже говорим, все.
1: Все перестаем.
0: Памперс больше не пишем.
1: Да. Ну, для тех, кто вот только что включил радиоприемник, о чем идет речь, то есть еще раз говорю, есть вещи, которыми мы привыкли пользоваться, они нам помогают, разгружают нас, в конце концов, подымают, впитывают себя. И мы совсем забываем, что это не просто придуманный какой-то термин, чисто технологический, а это торговая марка именно тех людей, которые первыми пошли по этой схеме.
0: По этой тропинке.
1: Да.
0: Надо сказать. Ну, а теперь о серьезном. На этой неделе Шизгарь выходит при поддержке клиники Балта.
1: И мы за ваше здоровье ратуем, а клиника Балта предлагает еще и решить проблемы, которые связаны с вашим здоровьем. Ну, например, что-то вас в вашей мускулоскелетной составляющей смущает, там, не знаю, там, давно бы пора пойти к специалистам. А вот, пожалуйста, ревматологи в клинике Балта. Они же являются еще и сертифицированными УЗИ-специалистами. То есть не нужно сначала пойти к специалисту, который отправит вас потом на исследование УЗИ, а потом пойдете опять к специалисту. Все, заходите в один кабинет и сразу все решаете.
0: Они вам могут сделать мускулоскелет ультразвуковое исследование, которое, в принципе, изменило подход, говорят, к диагностике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, потому что точность, удобство и неоспоримые преимущества как для врачей, так и для пациентов. Но, более того, разумеется, это суперэффективная диагностика, и за один визит можно сделать очень многое, что потом пригодится при дальнейшем наблюдении и лечении.
1: А все же прекрасно понимают, чем лечение раньше начать, а тут как раз сразу-то лечение начинается, тем более качественным и своевременным оно будет. Клиника Балта расположена в самом центре Риги, буквально в нескольких шагах от центрального железнодорожного вокзала или там автовокзал там недалеко. Легко найти и записаться через e-veselbus.lv. Любое УЗИ там доступно. Ну и телефон 28 770 660.
2: Партнер шоу Шизгара — клиника Балта.

0: слушать, то Радио Рокс. Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
0: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
5: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Радио Рокс 88.6 FM.
6: Бринчу монет.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новому правительству придется работать в интенсивном темпе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Новому правительству отведен короткий промежуток времени, но он будет полон работы, заявил журналистам на своей первой пресс-конференции, утвержденной на пост премьер-министра Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что новому правительству придется работать без обычного периода на раскачку, концентрируясь на достижении немедленных результатов и интенсивном темпе работы. Работа правительства начнется незамедлительно над конкретными задачами по напряженному графику, включая международные встречи. Встречи и заседания правительства уже в ближайшее время, отметил Кулбергс. Он акцентировал, что основной упор будет сделан на практическую работу, а не на дискуссии с соблюдением четких сроков и ориентиром на измеримые результаты. Новый глава правительства выразил намерение изменить существующую политическую культуру, укрепив стандарты этики и ответственности, а также внедрив иной подход к государственному управлению. Он отметил, что в условиях кризиса необходимы концентрированные и целенаправленные действия, которые позволят достичь лучших результатов. На вопрос о формировании команды Кулбергс ответил, что ее состав еще не полностью утвержден, и подчеркнул необходимость в ограниченный период времени привлечь максимально сильных кандидатов. Он высказал мнение, что в процессе принятия решений важны эффективность и полноценная дискуссия, особо отметив необходимость формального утверждения решений на заседании правительства без непродуктивных дебатов. Комментируя предстоящую работу коалиции в целом и тот факт, что против его правительства проголосовал также депутат коалиции Давис Мартинш Даугаветис от «Нового единства». Кулбергс подчеркнул, что у нового правительства будет стабильное большинство в Сейме, что позволит принимать решения более уверенно и избегать ситуации, когда голосования оказываются под угрозой из-за недостаточного числа депутатов. Он подчеркнул, что интенсивность работы правительства сохранится и в летний период, не исключая при необходимости внеочередные заседания Сейма для продвижения важных решений. Кулбергс подчеркнул необходимость изменить подход к управлению госфинансами, уделяя больше внимания целесообразности расходов и долгосрочной отдаче. Премьер-министр также отметил, что в Латвии во многих сферах наблюдается неэффективное использование средств, в том числе в госзакупках, инфраструктурных проектах и решениях в области информационных технологий. Политик раскритиковал существующую практику концентрации на освоении фондов Европейского Союза как на самоцели, без проведения надлежащей оценки влияния этих инвестиций на народное хозяйство и их способности создавать добавленную стоимость. Глава правительства подчеркнул, что необходим подход, при котором приоритетом являются интересы Латвии и потенциал создания с помощью вложений экономической отдачи в будущем. Он также отметил риск того, что государство слишком полагается на внешнее финансирование, и подчеркнул, что необходимо укреплять способность зарабатывать самостоятельно и создавать устойчивый рост. Также Кулбергс подчеркнул, что в госбюджете всегда можно сэкономить, если расходы тщательно согласованы с доходами и оценена их эффективность.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла, местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: И ветер-то подустих, и клиника «Балта» нас поддерживает. В общем, все условия созданы для того, чтобы вы почувствовали себя уверенно. И тут еще мы с Лехой такие раз и в эфир.
6: Не затягиваем с завтраком, не зеваем за рулем. Продолжаем разминать руки, ноги и там мышцы лица. День сегодня будет лучше, чем обычно. Это последний рабочий день весны.
5: Даже несмотря на то, что вчера в хоккее не так сложилось, как сложилось. Кстати, новости спорта в 9:25, а в Риге сейчас 8:05.

0: Ты ж сложиться нужно еще во время гимнастических. Ну да, чтобы заглянуть там, что у меня там высыпало, например, не дай бог, конечно.
1: А, к доктору может, у него есть система зеркал там и так далее, могут заглянуть куда угодно, можно там камеру отправить.
0: Сейчас-то продвинутое все стало, все совершенно другое.
1: Говорят, не больно, кстати, даже в последнее время. Да, не очень противно, я бы так сказал.
0: Да и на опыте, да.
1: Слушайте, я же говорю, говорят.
0: Говорят, да ладно, ты, я где-то вот проходил, что ж делать,
1: нормально. Знаешь, когда говорят, говорят, надо спрашивать, кто говорит. И есть всегда супер ответ, это все говорят.
0: Говорит Рига. Это Шизгара, Радио Рокс говорит. Говорят двумя языками, двумя головами. Меня вот зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Давайте сегодня будем заключительный рабочий день весной этого года проводить. Сегодня 29 мая, если что. И до наступления там лета остается 3 дня, включая сегодняшний. Через 2 дня финал чемпионата мира по хоккею. Потом у нас будет все связанное с чемпионатом мира по футболу. Еще какие отсечки есть? Ну, лига, нужно же сказать. Вот буквально несколько дней назад сказали, всего лишь 4 недели осталось для того, чтобы продумать, с кем, зачем и почему ты будешь.
1: В какой теплой одежде.
0: В какой теплой одежде, да. А тут вообще уже 26, как бакинских комиссаров вот этих дней остается, и не более того. Ну что, про погодку поговорим, поддержим.
1: Значит, что касается тех злых языков, которые говорят, что у нас очень холодно последние дни. Не очень холодно. В 53-м году прошлого века было холодней, было 3,5 градуса выше нуля. Это гораздо ниже, чем сейчас. Ну, правда, конечно, в 18-м году люди уже не то что загорали, они уже загорели, они уже научились плавать некоторые, кто первый раз в этом году искупался, потому что было 28,5.
0: Слушай, вот ну, фильм «Холодное лето» 53-го я помню, а вот фильм «Жаркое лето» 2018-го еще никто не снял. А может быть...
1: Да а что, впереди еще?
0: Или наоборот, хорошо, что до каких-то таких знаковых, трагических всяких событий не было, ну, чтобы там придраться к сценарию, скажем так. Давайте придеремся мы сегодня к Луне. Слушай, а замечаешь, что вот последние дни, когда вот позволяет
1: облачность,
0: вот в течение всего дня... Хотите на Луну посмотреть? О, ну, да. Их есть у нас, пожалуйста. Вот
1: да,
0: висит.
1: Она просто взошедшая, что называется, в дневное время.
0: Это ленивая просто.
1: И видна, поэтому.
0: Можно я сваливать не буду? Я просто постою. На вас, на всех полюбуюсь, она такая.
1: Если вы вчера любовались этой Луной, то вы, наверное, заметили, что она отнюдь себе такая не месяц стройный. Она уже почти полная, потому что 13-й лунный день сегодня. Астрологи говорят, что 13-й лунный день не очень хорош для того, чтобы предпринимать какие-нибудь новые там бизнес-проекты. Сны, правда, сбываются, поэтому от всей души надеюсь, что слышалось, снилось вам что-то нормальное и приличное. Опять же, это день накопления информации, организации контактов и коррекции прошлого, работы над ошибками. Еще в этот день следует печь хлеб, кто умеет и может себе позволить такое, потому что, опять же, необходимо нагружать желудок, и очень хорошо усваиваются лекарства, косметические средства. Причем здесь, я не буду скрывать, Павел Павлович Глоба добавляет косметические средства, например, свекла со сметаной. Ну, если честно, я раньше не думал, что свекла со сметаной надо считать косметическим средством, однако
0: теперь да. Пришел, слупил сначала, съел там под что-то, допустим, как закусочку такое-то. А говорит, ты что, дурак, что ли? Это ж, говорит, для...
1: Ты что, рожу намазал?
0: На мне нормально, и так зашло.
1: В общем, сегодня в 13-й лунный день хорошо идут процессы омоложения, с чем вас поздравляем.
0: Слушайте, ну, а мы про ваше здоровье сейчас поговорим, потому что сказали ключевое слово, там, омоложение и все такое прочее. Мы, короче, вам открываем новые горизонты в лечении ревматологических заболеваний. Кому не нравится его походка, например? Кого смущает что-то в его суставе или еще где-то. Клиника Балта. Там принимает чудесный ревматолог, доктор Ирина Карпова. Она же является сертифицированной УЗИ-специалист. Представляете, ревматолог, который в совершенстве владеет еще методикой ультразвукового исследования, прямо вот здесь, в этом же кабинете, представляет собой особый класс специалистов, элиту, можно сказать. Настоящее чудо 21 века с уникальными диагностическими возможностями.
1: Кстати, особенно цена возможность раннего выявления воспалительных изменений с помощью УЗИ. Они могут не определяться при стандартном клиническом осмотре и часто отсутствуют даже на рентгене. Ну, а ультразвук позволяет обнаружить патологию на ранней стадии, когда вмешательство будет наиболее эффективно.
0: Поэтому не искушаем судьбу, отправляемся, хватит терпеть. Все, за здоровую походочку. Отправляем к настоящим ревматологам, к специалистам 21 века. Клиника Балта. Легко найти, записаться. evesilibaspunks.lv. Ну, адрес-то и так все знают. В центре города, недалеко от привокзальной площади. Бирзника, Упиша, 10. Номер телефона, пожалуйста, 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» — клиника Балта.
3: Я

0: облака.
1: По сути дела, дню изобретения эскалатора можно посвятить эту композицию, поскольку он под углом 30-35 градусов. Или покорением
2: Джамалунгмы, наверное. Более верное, да.
1: Ну, у каждого своя Джамалунгма получается. У кого-то маленькая, у кого-то настоящая.
2: Кстати, да. Нормально пошутил, да. Ну, теперь давайте посмотрим, у кого какая Джамалунгма. Ну, Вася, пейте, покажите вашу Джамалунгму.
1: Джамалунгму.
2: У Васи большая.
1: Мыть надо Джамалунгму. Смотрите, у нас сейчас уже на часах 8 часов и 16 минут. Вы слушаете Шизгару, это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Подтверждаю.
1: Да, подтверждаю. Тот, кто напротив меня сидит, это Алексей Титов. Я подтверждаю, что он сидит, он не стоит. А сейчас поговорим о праздниках сегодняшнего дня, потому что, ну, хочется ведь, понятно, заключительный рабочий день недели, но помаячить каким-то уже. Мы же в 21 веке живем.
2: Так.
1: А сегодня, знаешь, какой праздник отмечается? День конца средневековья. Ну вот просто-напросто. А давайте вот, наконец... Слушайте, а вы закончили вообще с этими, со средневековьем? В смысле? О, ты слышал, кстати, что эти французы-то...
2: Закончили?
1: Закончили, они вчера рабство отменили. Реально, они вчера наконец-то приняли закон, согласно которому у них же есть территория, вот там Аруба и прочие, которые там, типа, вот, сесайты их. И там до сих пор, если что, говорит, смотрите, вы живете там, вот, говорят, что, в принципе, Макрон ему уже там несколько раз, говорит, вот вы жмете руку там человеку оттуда, а у него прапрабабушка, может быть, там была как раз вот из эксплуатируемых вами, чистоплюями, вот этими оттуда... всякими...
2: Ну, видите, как хорошо. Наконец-то и Франция сподобилась.
1: Они такие, блин, елы-палы, оказывается, можно было до сих пор. Так вот, давай переключимся вот...
2: Средневековье на самом деле имеет отношение к тому, что 29 мая 1453 года пал Константинополь, и закончилось Средневековье не просто так вот, знаешь, в один час, а потому что ученые и учителя истекли из Константинополя, расселились по Европе и начали учить средневековых тогда как бы европейцев классической науке, искусству там, и так далее. И уровень культурный резко вырос. И поэтому считается, что вот как бы со средневековьем вот этим было покончено.
1: То есть тот, кто пришел вот в тот день, там граненый стакан доверху налил, сказал, триндец Византии, как бы, и на этом все заканчивается. Нет, вот после этого как бы наука-то и пошла семимильными шагами.
2: Ну, будем считать, что это, по крайней мере, один из подходов, потому что у кого-то могут быть другие подходы. Не обязательно должен был Константинополь пасть для того, чтобы средневековье закончилось, и кто кто-то обратился к науке и искусству. Могли бы по-другому подойти к этому. Без падения.
1: Слушайте, хотите, мы вам праздник выдадим, который вот сегодня может кому-то и пригодится. Сегодня Всемирный день здорового пищеварения. И часто вот бывает, помнишь, мы там говорили, то ООН признала тот, ну, в начале недели, мы еще Михаила Землинского как эксперта привлекли.
2: День футбола был ООН.
1: Точно. А вот тут ООН говорит, слушайте, а давайте там продумаем про Всемирный день здорового пищеварения. Привет вам, гастроэнтерологи, на самом деле.
2: А гастроэнтерологи придумали этот день, потому что на своем конгрессе они решили, что вот у всех есть праздник, а у нас нет. Но и не то, что это день гастроэнтеролога, это именно дополнительный праздник, который должен привлечь людей к тому, что почти все, что они едят, вредно и нездорово.
1: Слушай, ну смотри, вот в детстве, например, вот я скажу, не у каждого вот в наше детство была возможность попробовать жвачку, потому что жвачку это был удел тех, у кого папа в море ходил, ну, там, да. Или кто приводили оттуда. Там, пошли,
2: или в Таллин ездили.
1: Или в Таллин, он потом появился, она уже была такая быстро невкусная, становившаяся.
2: Быстро рассасывающаяся.
1: А там же, ты хочешь смолы пожевать? Там кто-то говорит, вкусно. Ну, всякое в рот попадало. Вот самое необычное, что попадало в твой организм, вот можешь вспомнить навскидку? Потому что, ну, смотри, опять-таки...
2: У меня есть ответ. Сразу, да, готов ответ.
1: Давай,
2: без обсуждения.
1: Давай.
2: Серная кислота.
1: Да ладно.
2: Я горжусь тем, что я один из тех, кто пробовал серную кислоту на вкус.
1: Жесть какая.
2: Абсолютно так же, как лимонная. Но на самом деле, многие, кто сталкивался с какими-то там лабораторными экспериментами, мог похвастаться тем же самым, что
1: то
2: и
1: есть я. Ты ошибся банкой, что ли?
2: Да нет, я. Это как. Как бы это правильнее сказать, надо по правилам набирать пробирку, да, какой-то раствор через грушу. Ну, а иногда хочется поспешить, схалявить и как бы засасываешь через
1: трубочку.
2: Отверстие, да, вот эту трубочку. И когда невнимательно относится к тому, насколько там есть воздушный пузырь, это может попасть тебе в рот. Вот и все.
1: И к тебе попало?
2: Ну да, быстро смыл, все нормально, ничего страшного, видишь, как здоров до сих пор.
1: Люди, представляете, я сижу вот в студии с человеком, который серную кислоту вот в себе...
2: Пробовал на вкус, да, но кви про кво, как говорил доктор Лектор. А ты что пробовал самое необычное?
1: Да нет, я просто пионерский лагерь по сравнению с тобой. Ну все, собачьи консервы, это ж так, это же не считается. Опять-таки, я же не знал, что они собачьи. И тот, у кого они были, он не знал. У него полный холодильник был, но предложил быстренько, пока жена не видит, на кухне там... Сильвупле, такой вот...
2: На что похоже, самое главное?
1: А вообще мы сидим, трапезничаем с ним нормально.
2: То есть нормальные, это были нормальные консервы?
1: Нормальные собачьи консервы.
2: Ничего там не хрустело?
1: Я знаю людей, которые, знаешь, с чем закусили один раз. Был, знаешь, когда вот толока подобное, когда не за какой-то денежный эквивалент, говорят, вот студенческие времена, говорят, чуваки, помогите с ремонтом, там, бабушкина квартира, я там живу, там, и пришли студенты, там, помогли человеку, кто там обои клеил, кто-то там полы помогал красить, дверь там тащил, там, вот, новоиспеченную. Вот, а человек говорит, я вам за это поляну потом накрываю. И вот, значит, накрытие всего этого дела, в Имонте происходит литовский проект. И люди пошли покурить потом на балкон, а там, знаешь, вот недовыброшенность какая-то стоит. Ну, там какие-то элементы этого ремонта, скрытые за какой-то там, не знаю, старой дверцей стоит. И люди смотрят,

0: нашли половину этого. Типа. Они пришли, хозяину сказали, конечно, жлоб, но мы холодец нашли, съели. Он говорит, это не холодец, это обойный клей.
1: Ну, вот знаешь, обидно в этой истории что? Что они были на бровях, судя по всему, поэтому рассказать, какой он был на вкус, толком и не могли. Им казалось, что они, в общем, ели нормальный холодец.
0: А у тебя?
1: А вот ты попробуй на трезвую голову съешь миску этого клея обойного, и тогда, слушай, да, ну, тогда ну, можно ну, потом гастроэнтерологу долго рассказывать, что вы ели.
0: Ну, конечно, твой заход насчет солярки. Тут сразу, знаешь, бегущая строка. Не повторять, выполнено профессионалом. То есть, вот...
1: Да, быстро выплюнул и смыл рот мылом.
0: Слушайте, ну представляешь, так вот сказать, а вот там на Роксе чувак есть.
1: Почему мы об этом говорим?
0: Атомный вообще.
1: Потому что сегодня Всемирный день здорового пищеварения. Да, и энтерологи предлагают нам как можно реже сталкиваться с такими отравляющими агентами, как обойный клей, серная кислота,
0: и туда
1: соль, перец, бисквитные пирожные.
0: И копчености туда.
1: Да, ну разве это жизнь, понимаешь, без копченостей, пирожных и серной кислоты?
0: Все равно, что без рока 8 и 24 минуты.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Фиг нафиг.
1: Радио Рокс. Реклама.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я

0: Даже не подозревала, ничего не чувствовала.
1: Это вообще нужно измерять?
0: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
2: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
3: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
2: Слушай, сегодня же есть люди, которые... В каждый день есть люди, которые празднуют свое появление на свет и включили как раз «Шизгару» и думают, про меня вспомнят.
3: Вспомним про вас, да.
2: Про вас обязательно вспомнили. И плюс еще про многих других достойных, кто родился аккурат в этот день, вот именно 29 мая. Может быть, даже давным-давным-давно.
3: В 1855-м родился Дэвид Брюс. Такое, казалось бы, имя достойное артиста театра и кино. А на самом деле всего лишь скромный английский микробиолог, паразитолог, открывший ряд бактерий и оставивший свой след в названии болезни бруцеллез. Если когда-нибудь вы думали, что бруцеллез — это от каких-нибудь бруцелл возникает, нет, это от Брюса.
2: Вы брутальный? Нет, у меня просто бруцеллез. Дурацкая шутка получилась. Слушайте, мы понимаем, что есть у нас любители посмотреть детективчик какой-нибудь по телеку, ну, вечером, чтобы... Вот, кстати, это тот жанр фильма, который разгружает, как ни странно, голову, потому что, когда вот ты смотришь что-то такое видовое просто-напросто, там красивая картинка, там подсаживаешься на какой-то сериал, все равно это тебя заставляет работа мозга. Он говорит, посмотрел что-то необычное в интерьере, надо интерьер дома поменять, и все. А «Дюдик», понятно, главное, кто грохнул и кто распутал.
3: Это потом потому что просто за тебя работают другие мозги.
2: Абсолютно.
3: Все ты всего лишь наблюдаешь, как работают чьи-то там мозги. В данном случае детективы или бандиты.
2: И в конце можешь сказать, ну я-то сразу был уверен, что вот именно эта горничная, она-то все это придумала.
3: В общем, Честертон родился в один день с вами 29 мая.
2: Основатель детективного жанра. Я не сказал.
3: Подожди, мы что, даже не сказали?
2: Не сказали, не успели. Я прошел. Это английский писатель. Вот с него-то все и началось. То есть, ну, да. Тот, кто до него пытался там что-то сочинять, он не понимал, что он основоположник. А вот Честертон потом... Вы знаете, кто я такой? Ну, там, бумагу мораешь, наверное, там. Я основатель детективного. О, все, хэндэхох.
3: Джон Ф. Кеннеди, тот, чьим именем назван аэропорт в Нью-Йорке, 35-й президент США, тоже родился 29 мая.
2: Слушайте, мы еще скажем про Питера Хиггса. Это человек, который получил Нобелевскую премию не просто так, потому что... Слушай, фамилия у тебя смешная, давай мы тебе премию отгрузим.
3: Нет. Хиггс.
2: Да, потому что Хиггс. Физик он.
3: Бозон Хиггса, помните?
2: Да, да, да.
3: Когда открыли бозон Хиггса, все стало на свои места, как говорят физики, в стандартные модели, и Хиггсу спустя, по-моему, там 30... Нет, подожди, почти 40 лет после того, как он предположил, что должен существовать такой бозон, все-таки вручили Нобелевскую премию.
2: Поймали и говорит, вам пора. Поговорим про творческие единицы, которые... единицы, это гений, по сути дела. Боб Хоуп, актерище, комичный человек. Можно сказать, тоже основоположник определенного направления в кинематографе, который, ну, действительно, вот с него... Чарли Чаплин, он был другой. Там, понятное дело, упал, отжался, там все смеялись.
3: Но он был сентиментальный очень.
2: Сентиментальный. А Хоуп вот как раз он там по эмоциям брал. И каждый понимал, блин, это же действительно моя тема. И каждый узнавал себя.
3: Ну, кто еще? Игорь Дмитриев. В принципе, можно было сказать то же самое, что и про Хупа, да? Но он был более разноплановым, потому что и серьезные роли у него были, и роли, ну, абсолютно комичные тоже были. И, наверное, по последним мы его помним больше.
2: Ну да. Так что собак подняли с их сена, и когда у кого-то начинаются приключения, говорит, то ли было. Вот во Флоризеле полковник, который ходил, вот это вот эстет, вот это настоящий собиратель приключений был. Ну и, конечно, Александр Абдулов, вот этот человек.
3: Вот тот самый Абдулов.
2: Тот самый, тут просто, ну, сколько женщин на постсоветском пространстве.
3: Я не подумал об этом. Я сразу хотел сказать, у каждого свой Абдулов, что-нибудь такое, знаешь, высокопарное. Каждый вспоминает какую-то особую роль Абдулова. Кто-то в «Обыкновенном чуде», кто-то в каком-нибудь перестроечном фильме, где он играет уже каких-то бизнесменов удачных.
2: И ты знаешь, и кто-то вспоминает, ну, по сути дела, людей ну, вот в том же «Карнавале» и в прочих фильмах он играет такого красивого мужика, по которому женщины сохнут, мокнут, глазами имеется в виду, да и не только, и потом у них ничего не получается. Потому что, знаешь, это такая вот теща потенциальная, вот подбирает зять и говорит, ну, не Абдулов, конечно, вот мне бы такого, как Александр такого, хотелось бы, конечно.
3: Да, значит, что касается рок-н-ролла, то у нас здесь аж три столпа, это Фрэнсис Росси, «Статус-кво», все помним «Статус-кво», значит, Блейз Бейли, бывший фронтмен Iron Maiden, и Ноэль Галлахер, старший брат Галлахер из Оазис, тот, который играет на гитаре, а не поет.
2: Тот, который, ну, вроде как при деле.
3: Да, значит, и дальше у нас идут две фотографии.
2: Это участница Spice Girls, Мелани Браун и Латоя Джексон. Тоже поющая дама, ей даже коллектив был не нужен, она без этого обходилась.
3: Я почему говорю две фотографии, потому что о них хорошо не только слышать, на них можно еще посмотреть, выглядят они потрясающе, причем иногда смотришь и удивляешься.
2: И попадаешь на обложку иногда даже. Кстати, насчет обложки, в журнале «Люблю», красивом, модном журнале для любящих женщин, обязательно какая-нибудь популярная женщина и на обложке присутствует, и все, и постоянные рубрики, и «Светская жизнь», где явно могли появиться и одна, и другая, и «Звезды Латвии», что нам только на заморских смотреть. История успеха, психология. Ты и он. Это же очень важно для любой женщины. Вот открываешься. Ты и он. Не Абдулов, конечно. Да, некоторых мужчин тоже важно. Но тем не менее. Интерьер, афиша, гороскоп и многое-многое другое. Подпишите свою даму на журнал «Люблю».
0: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Сгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9, в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: где нас нет.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: 8:47. Спасибо, что с утра пораньше вы опять-таки включили радиоприемник, настроенный на частоту 88.6. Это Шизгара, это шоу так называется. Радио Рокс, это радиостанция так называется. Меня называется, зовут Стас Флоренцев.
1: А меня, что называется, Алексей Титов.
0: Знаете, я вот принес свежий номер газеты «Суббота», где я имею честь быть и на обложке, и внутри. И я там про Леху говорю очень хорошие слова. Причем мой коллега до сих пор не удосужился, потому что он настолько занят. Но, поверьте, потом он почитает, может, и вы почитаете.
1: Так и вы почитаете, конечно, потому что там много, так можно привести минут 20 с удовольствием.
0: Если кто соскучился. Ну, а мы соскучились по какому-то важному изобретению, коим пользуемся, которым пользуется не какая-то там часть населения, которому он нужен, а вот есть вещи, которые вроде как... Все мы через это проходим или проходили, но никто не задумался, а кто-то же был первым.
1: Хотя, казалось бы, такой пустяк, что его можно в качестве, знаешь, примера пустяка приводить, потому что 29 мая 1899 года был выдан патент на канцелярскую скрепку. Что может быть проще, чем канцелярская скрепка, и, с другой стороны, что может быть, ну, так же важно и необходимо, как канцелярская скрепка? Здесь надо оговориться, конечно, что, наверное, время канцелярских скрепок все-таки уходит, потому что мы как-то переходим на цифровые документы.
0: Только об этом подумал. Что, скажи вот ребенку, а ты знаешь, что такое скрепка? Говорит, дальше. Ну да, как? Но... А ведь это целая жизнь.
1: Наверное, лет 20 назад еще на каждом письменном столе где-то там в карандашнице или на специальном магнитике лежали канцелярские скрепки.
0: Более того, скажу, что потом, вот несколько лет назад, а они же эволюцию претерпели. То есть обычная форма, понятное дело, они же еще с какой-то претензией стали. Девочковые какие-то, знаешь, там раскрашенные.
1: Но на самом деле, как понимаете, идея там скреплять бумагу появилась, как только что-то на бумаге начали писать, и как только появилось дело производства, то есть это было уже давным-давно-давно. И сначала бумагу сшивали, там прокалывали специальными там средневековыми дыроколами дырки, связывали средневековыми веревками, лентами
0: и другими средневековыми
1: тканями вот эти вот бумаги. Самое главное, что это было надежно, иногда даже красиво, но вот если нужно из толщи документа достать какой-то один листок, это было нереально. Потом, значит, если я ошибаюсь, он был врачом. Да, Джон Хауэй, американец, он придумал, что можно фиксировать эти бумаги в папочке с помощью булавки. Ну, булавка английская, представляете? То есть проколол как-то там, замял угол. В общем, с одной стороны, можно расстегнуть и достать страницу номер 7. Но противно, потому что это все не очень хорошо выглядит.
0: Знаешь, я когда читал вот про историю вот этого Джона Хауэй, который вот прокалывание, все, я думал, какое-то недосказанное что-то мушкетерское у него такое осталось. Знаешь, там это... Эх! Сударь, я вызываю вас! Он брал там и пронзил. Ну, а настоящий прорыв-то произошел уже в конце 19 века благодаря стараниям молодого норвежца.
1: Все икнули, да. Конечно, да.
0: Причем, знаешь, Валера — это не имя. Его фамилия была Валера. Вот его, Йоган Валера. Однажды взял он кусок проволоки. Ну, там, сантиметров 10, может. Ну, может, чуть больше. И давай ее сгибать, причем различными способами. Рукастый парень был.
1: А всегда удивляет, как человек может взять и задуматься специально над тем, что мне вот сейчас до обеда надо что-то изобрести. Помимо барона Мюнхгаузена, оказывается, это делают иногда норвежцы. Наверное, есть свободное время там где-нибудь на севере. В общем, Иоганн Валер, он там как-то колдовал с проволочкой. И в конце концов, он посмотрел на булавку и подумал, что если это можно сделать с булавкой, значит, можно сделать это не прокалывая. Все, что нужно, это создать вот такой вот псевдозажимчик. Что он и сделал. И 29 мая 1899 года Иоганну Валеру наконец был выдан патент на простое гениальное изобретение, канцелярская скрепка. И дальше мы не знаем, стал ли он богатым, получал ли он какие-то дивиденды с этого изобретения. Но если да, то, наверное, должен был быть он богатым норвежцем.
0: То есть поиздевался он над проволокой не просто так, а уже по существу. И все у него получилось. Действительно, вот это уже как бы историческая вот эта история про скрепку. Давайте мы заглянем в 21 век, перенесемся, поскольку мы же выходим при поддержке клиники Балта, а там действительно суперсовременное оборудование, супер продвинутые врачи. Ну и вот давно про ваш опорно-двигательный аппарат хотели задуматься? Ну, смотрите, как вы ходите, что с суставчиком? Добро пожаловать в Балту. Там принимает ревматолог доктор Ирина Карпова, которая является сертифицированным еще и УЗИ. УЗИ-специалистом.
1: Ну, то есть во время одного приема она может и сделать осмотр, собрать анамнез и сразу же на месте, используя УЗИ-оборудование, провести исследование. Ну и на самом деле клиника Балты, что очень важно, расположена в центре города, недалеко от авто- и железнодорожного вокзала, поэтому расскажите вашим друзьям, родственникам и знакомым, которые живут вне Риги, что в Балту можно обратиться, добравшись туда быстро, буквально в шаговой доступности от того места, куда приехали на общественном транспорте.
0: Ну и вот эти уникальные диагностические возможности, вот современные, доступны всем и каждому, поэтому не держите в себе, отправляйтесь туда, без никого пиша 10, легко найти и записаться через evslbspunks.lv, ну и телефон 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» — клиника Балта.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева! Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтерии. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В школах намерены усилить борьбу с буллингом и насилием. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии обсуждаются меры по усилению профилактики насилия и травли в школах, включая внедрение более четких процедур сообщения о таких случаях, повышение квалификации педагогов и раннее выявление эмоциональных и поведенческих проблем у детей. Соответствующие предложения прозвучали 28 мая на заседании консультативного совета «Образование для всех» в Министерстве образования и науки. Участники заседания отметили необходимость внедрения в школах единого и доступного порядка сообщения о случаях насилия, а также сделать так, чтобы дети знали, куда могут обратиться за помощью. Отдельно подчеркивалась важность недопущения ситуации, когда сообщения о насилии игнорируются или рассматриваются с задержкой. Эксперты отметили, что школы должны более тесно сотрудничать с социальными службами, медучреждениями и родителями для своевременного реагирования на проблемные ситуации. В ходе обсуждения было отмечено, что насилие и чувство небезопасности в школьной среде напрямую влияют на успеваемость учащихся, их эмоциональное состояние, а также повышают риск преждевременного ухода из системы образования. Это, по словам участников, подтверждается международными исследованиями, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике и реагированию. Генеральный секретарь Латвийского национального комитета ЮНЕСКО Байба Молника заявила, что борьба с буллингом и кибербуллингом не может ограничиваться реакцией на отдельные инциденты. По ее словам, необходим системный подход, включающий нормативную базу, безопасную школьную среду, подготовку педагогов, развитие социальных и эмоциональных навыков у учащихся, а также эффективные механизмы поддержки отчетности. Молника подчеркнула, что важно создать такую среду, в которой дети и подростки не боялись сообщать о пережитом опыте, поскольку молчание часто способствует продолжению насилия. На заседании также обсуждалась необходимость усиления цифровой грамотности и профилактики кибербуллинга, а также оценка влияния чрезмерной цифровой нагрузки на эмоциональное благополучие детей. Среди предложений более широкой использование данных и технологий в системе образования для раннего выявления рисков, обновление кодекса этики педагогов и укрепление культуры уважительного общения в школах. Отдельное внимание было уделено дошкольному образованию и роли помощников педагогов в раннем выявлении проблем у детей. Также подчеркивалась важность развития культурного и гражданского образования для формирования у учащихся чувства принадлежности и безопасной школьной среды.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла, местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16 во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгар. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Никаких компромиссов. Если доверяешь, доверяй профессионалам. Если лечишься, то в «Балте». Если слушаешь, то «Радио Рокс» и «Шизгару».
6: И мы надеемся, что вы после 9 слушаете нас не потому, что опоздали и опаздываете на работу, а просто у вас это нормальный режим – ехать куда-нибудь, слушать «Радио Рокс» по утру.

0: Все когда-то реализуется. Это не по поводу звонков без ответов, и по поводу того, что...
1: По поводу жизни одной строкой.
0: Это про нас, по сути дела. Мы же ляпнем там в одну строчку, а потом народ додумывает. Нет, на самом деле про то, что да, в городе лето. Лето-то придет буквально через 3 дня. Все, что касательно сегодняшнего дня, быстренько соберем в кучу. Напомним, что вы слушаете то, что называет себя Радио Рокс, и правильно делаете. Мы Шизгара, и правильно назвали.
1: Шизгара, кстати, это не существительное, это междометие. Это фраза, которую можно произносить в любой ситуации, в любом месте. И киньте чем-нибудь в того, кто скажет вам, что когда-нибудь Шизгара может быть неуместно.
0: Ты знаешь, даже если что-то уронили на ногу, просто улыбнулся и сказал: Шизгара, опять у меня. Так, значит, напомним, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Что касательно сегодняшнего дня, это 29 мая, и у нас май вот как бы на этом заканчивается. То есть все, вот заключительный рабочий день, и потом понимаем, что в понедельник у кого-то из вас будет статус именно отпускника. Ну, часто так бывает, что человек как
1: или раз... Или каникульника.
0: Каникульника. Если по каким-то причинам вы покидаете Латвию и не сможете слушать частоту 88,6 FM... Нет, понятное дело, там, куда вы поедете, явно что-то будет на этой частоте. А зачем вам слушать, ну, что-то? Вы привычно идет. RadioRocks.lv в любом гаджете. Главное подключение к интернету, чтобы было, и все у вас сложится.
1: Значит, 13-й лунный день сегодня, согласно лунному календарю. Астрологи говорят, что в этот день не надо ничего предпринимать в плане бизнеса. А сны сбываются, а в плане, как бы сказать, других занятий. Это день накопления информации. День накопления информации, организации контактов и, что очень важно, коррекции прошлого, то есть день работы над ошибками. Период хорош для учения и контактов в группе. Ну, то есть хорошо работать, когда ты не один, а есть у тебя какие-то в энном числе единомышленники.
0: У какого-то фантаста, помню, был термин, ну, это я читал лет 30-40 назад, там, эффект присутствия так называемый. Ну, когда вот человек смотрит фильм один, это одна история, но когда ты знаешь, что пускай не с тобой рядышком в кинотеатре, но параллельно, там, допустим, ты смотришь, еще кто-то, и это можно обсудить. И даже если ты потом не будешь это обсуждать, это все равно тот самый эффект присутствия, который как бы подогревает тебя. Вот у вас сейчас, вы же понимаете, что вы явно не один слушаете Шизгару, и та информация, которая имеет отношение к сегодняшнему дню или какое-то другое, может быть, базисное что-то такое, это опять-таки тот самый эффект присутствия, и вот она работа в группе.
1: Да, но главное, чтобы не было такого, что вы выключаете приемник, а эффект присутствия остается. Нет, мы, конечно, всегда с вами, но хорошо, когда вы выключаете приемник, он выключается. Лучше, конечно, его не выключать и оставаться вместе с нами на 88,6. Да, ну и возвращаясь к астрологам, необходимо нагружать желудок сегодня.
0: Во!
1: Да, об этом мы еще тоже поговорим более подробно, но сегодня в связи с этим прекрасно усваиваются косметические средства и идут процессы омоложения.
0: Слушайте, омоложение, оно относится и к коже, которую нужно было у дерматологов в клинике Балта омолодить, но и к вашей походке, которую тоже нужно как-то подкорректировать, быть может быть, что-то с суставчиками делать, и к вам уже ревматологи обращаются в клинике Балта. Напоминаем, что, например, чудесный доктор Ирина Карпова, которая и прекрасный ревматолог, она же еще и сертифицированный УЗИ-специалист.
1: Ну, а с помощью УЗИ-оборудования такой ревматолог может рано выявить воспалительные изменения, которые не определяются, между прочим, при стандартном клиническом осмотре где-нибудь в другом месте, и часто отсутствуют даже на рентгенограммах. Вот ультразвук позволяет обнаружить патологию тогда, когда вмешательство врачебное будет наиболее эффективное.
0: Если вы устали от этого пинг-понга, когда вы приходите к специалисту, специалист говорит: ой, вам сначала нужно сделать и УЗИ, так что вы поэтому куда-нибудь запишитесь, а потом приедете опять ко мне, выберите ту иную дату, то вместо того, чтобы ходить раз, два, три, четыре, вы ходите один раз к специалисту, сразу получаете и исчерпывающую картину, и сразу вас начинают лечить.
1: Клиника Балта – это Березняка, Упиша, 10. Можно легко найти и записаться через сайт www.vasilibus.lv, ну или позвонить по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Клиника Балта.
3: Мы не знали друг друга до этого лета, мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно

0: Ваш приемник настроен, не расстраивайте ни себя, ни его. Он правильной дорогой пошел, на правильную частоту напоролся когда-то, и на ней завис 88.6. Это Шизгара, Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
1: Да, он Стас Флоренцев, я Алексей Титов.
0: Это правда, он Алексей Титов, я проверял. Теперь смотрите, он сегодня уже исповедовался в эфире, что он попробовал когда-то на вкус соляную кислоту.
1: Сердую.
0: Сердую, прости.
1: Сердую, не путай, потому что это разные вещи.
0: Я оговорился, да. И желаю тебе не пробовать, как
1: вы. Слушай, я не знал, что я так-то произведу впечатление. Если бы я знал, что это производит такое впечатление, я бы всем рассказывал. А я об этом обычно утаиваю.
0: Давай, главное скажи, что не советую повторять. Вот, наверное, этот...
1: А на вкус как лимонная.
0: Сейчас вот опять интригу какую-то.
1: Нет, это самое главное, что она вкусная, ничем не отличается от лимонной, поэтому нет смысла ее использовать в, например, тех же самых блюдах, в которых лимона иногда не хватает.
0: Слушайте, мы почему вспоминали тогда про это, и сейчас опять-таки я напомню, сегодня один из поводов дня, это Всемирный день здорового пищеварения, и вот сидит Алексей живой, здоровый и не переваривший ту самую серную кислоту, но, тем не менее, попробовавшую на вкус. Откуда праздник нарисовался?
1: А собрались гастроэнтерологи и решили, что им праздника не хватает одного, причем не профессионального дня гастроэнтерологов, как вы понимаете. Хотя в этот день их тоже можно с этим поздравлять, не хватает дня, когда все бы мы, люди, пациенты гастроэнтерологов потенциальные, обращали бы внимание на то, что почти все, что мы употребляем в пищу, может оказаться вредным. Причем, чем вкуснее оно, тем периодически более вредное. Ну, то есть сладкое, соленое, копченое, острое, с какими-то специфическими вкусами.
0: Жирное и маринованное. О! Причем одновременно еще.
1: Жареное.
0: Ну и, кстати, алкоголь-то и газированные напитки, и как говорят гастроэнтерологи, неизвестно еще, что больше вот, наносит ущерб организму. Газики безалкогольные.
1: Или просто алкоголь, да?
0: Без газиков, да.
1: Ну вот, то есть получается почти тост. То есть дай нам Бог всем здоровья, чтобы мы могли себе хотя бы иногда позволять вот эти вот вредные, но страшно вкусные вещи.
0: Гамарджос, гамарджос, бидзёс, сразу там пошел. Слушайте, мы сегодня еще вспоминаем какой повод. Оказывается, день конца Средневековья стали отмечать именно 29 мая. Связано это с географической точкой, которую мы сейчас знаем как Стамбул. Но тогда он именовался по имени Костика. Да. Константин брал гитару, тихим голосом пел Константин и все такое прочее.
1: Ну да, и он пал под натиском Османской империи именно 29 мая 1453 года. Соответственно, многие этот город покинули, в том числе и ученые деятели искусства, расселились по Европе и начали в Европе учить европейцев культуре и наукам. Ну и с тех пор было решено, что раз в Европе начался век такого просвещения за счет ученых из Константинополя, значит, в Средневековье все.
0: И та самая эпоха Возрождения, собственно говоря, старт ее, это вот закат Византии. По сути дела, можно, ну, или нет.
1: Ну да, получается именно, по крайней мере, вот эта точка зрения предполагает именно это. Но с другой стороны, знаешь, вот можно ли заподозрить итальянских художников Возрождения, что они всему этому научились у своих учителей, которые приехали...
0: Из Византии.
1: Из Византии, да, в связи с тем, что там было не очень хорошо жить.
0: А я бы такую, знаешь, как раз... это хороший стартап был, короче говоря. Бро, вот так-то.
1: Да.
0: Слушайте, ну давай еще что-то такое более статусное.
1: Ну может. Давай, мы говорили о том, что иногда можем как-то подглядеть что-то у каких-то народов или в отдельных регионах, какой-то праздник, который по всему миру не празднуется, но был бы ценен. Например, в Германии, как и во многих странах, существует День Отца, который установлен в странах как официальный праздник. В 36-м году. Ну и в общем, как бы он празднуется 29 мая.
0: Слушай, ну а в Германии-то мы знаем, там могут они из любого повода, там день охотника, нерабочий день, там еще день. То есть немцы умеют это дело монетизировать и превратить вот во что-то приносящее, ну, не только в календарике там отмечено, но и какая-то круговорот денег в природе
1: начался. Да, ну а вот смотри, если я сейчас скажу тебе, что Великобритании сегодня празднуют День чернильного орешка, то те же аргументы можно и про англичан. Потому что что такое чернильный орешек?
0: Значит, человек, который попробовал на вкус серную кислоту, он говорит, тьфу, что такое чернильный орешек? Я чернила? Да я в четвертом классе уже попробовал.
1: День этот также известен под названием Дня Королевского Дуба и посвящен реставрации монархии, потому что там была история такая, что сын Кромвеля отказался наследовать престол после того, как Кромвель ушел, мягко выражаясь, да, и королем был избран Карл. Ну, а с дубом его связали в память того, как Карл II, значит, прятался от военного патруля в ветвях дуба. Залез на дерево, как Питкун в этой известной песне.
0: Я про другое.
1: Сидел там и прятался.
0: Я про другое подумал. Выражение, ты что, с дуба рухнул, что ли? Может быть, она...
1: Вот. А когда, соответственно, он стал королем, то этот дуб, который спас ему, можно сказать, жизнь, он стал предметом почитания и праздника.
0: Ну, у нас в стране тоже дубы почитают, там, чтобы спилить даже какой-то в упадническом состоянии, там столько нужно...
1: Подожди, обычно, когда человек вот так вот переключает тему, это означает, что у него был личный опыт. Ты пытался что-то недавно пилить?
0: Нет, я с дубом нет. Я просто знаю близких друзей, у которых там, знаешь, когда... Там уже авария аварийная начинается. Говорит, не, нельзя, нельзя. Это же это символ, это никак. Это Кромвель.
1: Да, сила терпения тем, у кого этот ветер, который был порывистым у нас последние два дня, что-то там повалил. Надеемся, что вы справитесь со своими упавшими деревьями.
0: Верим в надежность. В такую же надежность, кстати, как швейцарские часы, которые часы Тесот поддерживают и весь магазин Женева, наши спортивные новости, которые появятся в эфире буквально через 6 минут.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзняка-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: В меняющихся условиях даже...

0: 7 минут ровно. И учитывая, что мы должны во время спортивных новостей быть точными, чтобы как бы оправдать доверие наших партнеров из магазина «Женева».
1: Великих часовщиков из «Женевы».
0: Пора начинать.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
0: Точнейшие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на Terbutus 9, в Акрополе Альфа и в интернет-магазине «Женева ЛВ».
1: Мы говорили о том, что иногда нашим соведущим бывает главный тренер сборной Латвии по хоккею Харри Виделанш. Не стали мы его сегодня просить выйти с нами в эфир. Потому что понимаем, с одной стороны, ждали совершенно, может быть, кто-то ждал совершенно другого результата, другого места, но будем реалистами, из того, что было, слепить такой состав, это не унижение, это просто-напросто, ну, констатация факта. Я считаю, что тренерский штаб, да и сами ребята более чем достойны, и всех злопыхателей, которые... Не бывает в спорте периода без поражений. Бывает что-то, то, что кажется вам странным и непонятным, но вот и вчерашний вот матч. Вы знаете, что вчера в четвертьфинале Латвия во Фрибуре проиграла сборной Норвегии. Это, кстати, единственный матч на этом турнире, где наши не смогли забросить ни одного.

0: одной шайбой, и сборная Латвии ушла вот с турнира, но с гордо поднятой головой, я так считаю. Гудлевский, кстати, сделал 23 сейфа, но это оказалось недостаточно, чтобы пройти в полуфинал, куда впервые в истории пробрались норвежцы. Ну, почему пробрались? Они все сделали для того, чтобы подготовиться к этому турниру. Ну, а по итогам чемпионата мира в конкуренции 16 лучших команд всей планеты наши на 6-м месте. 6-е место. Поздравляем.
1: Нормально было. Помните, изначально вот вчера говорили о том, что рейтинг был гораздо хуже, поэтому 6, в принципе, это...
0: Да нет, нормально, все здорово. Достойно. Поздравляем. Обидно, если все заслуги вот этой команды будут... даже когда вот бронзу получили тогда на чемпионате мира, буквально через какое-то количество времени забыли вот всех тех, кто создавал. Как-то не умеют у нас в стране растягивать вот это удовольствие, послевкусие от чего-то хорошего. В параллельных матчах Штаты, канадцы, вот Кросби, который через 20 лет после своего первого чемпионата мира, вот на всем турнире мы с тобой говорили, что он в основном в ассистентах был. То есть он выводил партнеров на ударные позиции, ну, мог себе позволить. Зато защитник американец хотел дать поиграть другим, скажем так.
1: Ну,
0: Правда, вчера все-таки забросил свою первую шайбу. Зато защитник американцев по фамилии Лингрен старался как раз не давать играть другим. Ну, имеется в виду соперников.
1: Водился.
0: Был момент, когда в начале игры его отправили было на 2 минуты. Потом посмотрели в ар, говорит, нет, типа это нормально. Вернули его на площадку, так он через 1.5 минуты все-таки получает 5+20. До конца матча уходит за акцентированный удар в голову соперника. Кстати, канадца тогда увозили под руки со льда. Тяжелая травма такая получилась. Ну, в итоге... Вратарь канадцев на ноль. Щедрые пасы Кросби сделали свое дело. Он все-таки забил свою, как я говорил, первую шайбу на турнире. И одерживает Канада свою 8-ю победу. Финны, чехи. Чехи вот, поселились, кстати, в той же гостинице в Швейцарии, в которой они останавливались в 2009 году, когда чемпионат проходил в Берне. Но они тогда вот под Фрибургом жили. Они говорят, ой, получилось тогда, будем жить. Не получилось. Не помогло. Финны победили 4-1. Сборная Финляндии после 4 неудачных четвертьфиналов предыдущих чемпионатов мира все-таки собирается установить новую для себя планку взять. Уже они в полуфинале. Так, мы про наш матч уже говорили. Ну и что у нас теперь? У нас завтра, у нас 2 полуфинала. У нас вообще 3 команды с крестиками на флагах получились, а одна с кленовым листом на своем флаги. Поэтому Канада, Финны и Швейцария, Норвегия. Хозяева будут экзаменовать наших обидчиков. Так, про... значит, смотрите. Вчера печальная новость пришла. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье скончался на 61-м году жизни. За 2 дня, кстати, до трагедии Лемье выносил факел с огнем на домашнюю арену Монреаль Канадиенс во время 3-го матча полуфинала Кубка Стэнли против Каролины. Они тогда играли. Лемье 21 сезон в НХЛ провел. Как я говорил, 4 раза он выигрывал Кубок Стэнли. 2 раза с Нью-Джерси и 1 раз с Колорадо и Монреалем. Криштиану Роналду в 6-й раз включен в состав сборной Португалии на финальный турнир чемпионата мира. Это сообщил главный тренер команды Роберто Мартинес. 41 год Роналду. И он, и аргентинец Лионель Месси станут первыми футболистами, которые 6 раз участвовали в финальных турнирах чемпионата мира. Роналду еще в прошлом году выражал уверенность, что он, что чемпионат мира станет для него последним. И последняя возможность, по сути дела, позволить своей сборной помочь завоевать этот трофей. В сборную также включили и Жоао Феликса, и Бернардо Силва, и Бруно Фернандеша. Ну и главный тренер решил включить заявку еще и 4 вратарей, но об этом попозже как-нибудь расскажу, когда у нас будет больше про футбол. Если что, Португалия выступает в группе К вместе с К, Колумбией, Узбекистаном и Демократической Республикой Конго. В группе К вот 2 команды на букву К. Ну и главное, футбольное этой недели, 30 мая 19:00, финальный матч Лиги Чемпионов. Пари Сен-Жермен на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште сыграет против лондонского Арсенал. Давай по-другому скажу. Лондонский Арсенал в столице Будапешта сыграет с ПСЖ, потому что тут обе статусных команды. Или французская команда будет защищать свой титул, или канониры возьмут ушастого впервые в истории. Ну, кстати, если простит меня игрок Арсенала Игорь Степанов, который собирался как-нибудь нам рассказать, что он думает про этот финал, но так и что-то не собрался, наверное, временем, наверное, нету свободного. Вот, подопечные Луиса Энрике один свой трофей защитили, завоевали чемпионство во Франции. Это я про ПСЖ. Пока что единственный недочет по ходу текущего сезона — провал в Кубке Франции. Тем не менее, если Пари Сен-Жермен удастся завоевать второй год подряд Кубок Лиги Чемпионов, поддержать, то об этой досадной неудаче с Кубком страны уже никто не вспомнит. Ну, а, кстати говоря, опять-таки, да простит Игорь Степанов, то, как играет сейчас лондонский Арсенал, ну, в последнее время, и интересный футбол, вот эти два понятия для меня, во всяком случае, никак-то не ассоциируются. Стандарты угловые...
1: Но подожди, новые игры были?
0: Это да, прагматизм, по сути дела, вот. Микеле Артеты. Результат есть. Ну и канониры впервые за более чем два десятилетия стали сильнейшей командой, согласись, чемпионата Англии. Опередили две манчестерских команды. И в отличие от парижан, в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов, Арсенал, кстати, не потерпел ни одного поражения, даже с такой, ну скажем, не самой яркой игрой. Поэтому будет о чем нам поговорить в понедельник. Будем подводить итоги чемпионата мира по хоккею и будем рассказывать о том, как же проходил тот самый финал Лиги Чемпионов 2026, и смотреть на часы, поскольку они самые точные, они самые настоящие швейцарские.
1: Ну и у нас осталось еще парочка матчей, да еще, наверное, более серьезный приз будет и за финальный матч. Я имею в виду парочка матчей, в которых лучший игрок чемпионата мира по хоккею получает сувенирный набор с часами Tissot PRC 100 и шайбой сувенирной. И вот эти часы Tissot PRC 100 являются новинкой в модельном ряде Tissot, потому что они оснащены механизмом Lightmaster Solar, который работает как зарядка от солнечных лучей. Ну, то есть, в принципе, вам не надо менять батарейку, вы просто показываете часы солнцу, они сами заряжаются, и вот этих 10 минут на солнце хватает для того, чтобы они сами работали 24 часа.
0: Это и мечта лентяя, с одной стороны, и мечта не самого организованного человека, который вот следит за этим всем операционным контролем, оно зарядилось, работает.
1: Но самое главное, точность при этом как бы идеальная, ничего не теряется. Вы найдете Tissot PRC 100 в магазине Женева на Тербетас 9 в Акрополе Альфа, и а также в интернет-магазине Женева.лв.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов Женева. Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Радио Рокс. Погода.
10: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
9: Радио Рокс. Латвия.

0: 9 часов 45 минут. Давайте-ка мы вспомним, что вы слушаете Радио Рокс. Радио Рокс можно слушать не только на частоте 88.6, но и можно в интернете набрать radiorocks.lv в любой точке земного шара. Независимо от того, в каком часовом поясе вы будете находиться, ваш любимый контент будет присутствовать. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Я здесь должен все-таки заметить, но лучше вы все-таки слушаете нас по радио. Не то чтобы оставайтесь с нами в Риге постоянно, да, но каждый раз, когда вы в Риге, не забывайте настраиваться на 88.6.
0: Мы всепогодные и мы, знаете, универсальные. У нас в программе абсолютно все пласты нашей жизни затрагиваем. Вот сейчас взяли мы по лопатке, хотя могли взять другие инструменты, и пошли откапывать нечто, имеющее отношение к культуре.
2: Культурный слой.
0: Что же такого знакового человечество создавало? Что же такого совершалось именно с точки зрения культурных событий именно 29 мая?
1: Придем в разных уголках мира. Вот, например, в 1860-м купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков оставил завещание, по которому он оставлял городу Москве тогда свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Ну, несложно там совместить понятия и решить, что если Третьяков это сделал, то галерея теперь Третьяковская.
0: Но я как человек, который определенное количество свадеб в своей жизни отвел, могу сказать, что еще очень важная составляющая завещания Третьякова следующая. Остаток капитала, а именно 8186 рублей от этих 150 тысяч, которых он на живопись там попросил расходовать, попросил употребить, цитата, на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей. Поэтому деньги есть, да, у вас товар, у нас купец. Покажите сначала добропорядочного человека, а тогда уже какой-то наблюдательный совет.
1: Широкой души был Павел Михайлович, да. Третьяков человек.
0: И за демографию топил.
1: В 1913 в Париже со скандалом прошла премьера балета Стравинского «Весна священная». Говорили, что это никуда не годится. Ни музыка, значит, ни танцев. Потом прошло какое-то время, и те же искусствоведы, которые критиковали, вдруг стали говорить, а я первый раскусил, что это же шедевр, что это же жемчужина. Ну и теперь, если хотите, ну, прослыть человеком, который разбирается в музыке и тем более балете, скажите, что вам очень нравится «Весна священная». Все будут говорить, да, ну, конечно, конечно. Да.
0: Сейчас произнесу фамилию Кросби и, знаешь, сразу подумал, а интересно, вот прогуглю, не прочекаю, он на этом чемпионате мира хоть в каком-то матче часы тесот получил или нет? Мне просто интересно, вот человек на 20-м своем чемпионате играет. Мы про другого Кросби поговорим, но тоже человек хорошего.
1: Да, Бин Кросби записал в этот день в 42-м году песню «White Christmas». Это его версия песни Ирвинга Берлина, да, и она стала самой успешной в его карьере среди рождественских песен вообще. И это, знаете, событие из разряда «Вот эту песню записал, мог больше ничего не делать». Не только никаких песен не записывать, но и в принципе ничего не делать, потому что авторские, которые он получал с этой песни, они, ну, как бы могли бы сравниться только с какой-нибудь «В лесу родилась елочкой», если бы за нее платили.
0: Слушайте, ну вот люди когда-то купили билеты, заплатили и пришли в 83-м году 29 мая на легендарный US-фестиваль. Кто, а чё не прийти? Там Иван Халлен, тебе понимаешь, Оззи Осборн. И это только вот вершина айсберга. Там очень много коллективов, исполнителей наприезжало.
1: Как вы понимаете, конец мая — это время концертов. И многие говорили, что в этот день, в принципе, ну, как бы надо начинать какие-то гастрольные программы.
0: Кстати, да.
1: В 73-м году Led Zeppelin установили рекорд по посещаемости концертов в США. Да, там, это было начало последовавшего затем американского турне. Они установили абсолютный рекорд на тогда по кассовым сборам, который раньше принадлежал Битлз, в Тампе, Флорида, за концерт неважно, сколько получили, там, в общем, было 56,8 тысяч зрителей.
0: Для 73-го года люди, не привыкшие, конечно.
1: Да, но это имеется в виду, это не фестиваль какой-то.
0: Да-да-да, это сольник.
1: Сольный концерт, да-да, на который вот пришло столько, что ну, вот так вот для сравнения, это получается арена Рига, она же Xiaomi арена сейчас, их 5 штук.
0: Ну, по объему. При битке, я бы еще сказал.
1: При битке.
0: Слушайте, ну, давайте пожелаем успехов всем тем, кто выстоит на каком-нибудь фестивале там на ногах 3-4 часа. Кстати, это нагрузка на ваши ноги и суставы. А насчет суставов и не только. Напоминаем, что Шизгара выходит при поддержке клиники Балта, где принимает, например, чудесный ревматолог доктор Ирина Карпова, которая, помимо того, что она прекрасный ревматолог, она еще и является сертифицированным УЗИ-специалистом. Например, а это уникальный, особый класс специалистов с уникальными диагностическими возможностями.
1: Ну и помимо диагностических возможностей, есть еще такое свойство, что с помощью УЗИ-оборудования можно проводить манипуляции как бы под контролем УЗИ, ну, а, например, какие-то лечебные пункции суставов с помощью УЗИ, при помощи УЗИ проходят, во-первых, безболезненней, во-вторых, безопасней и эффективней, ну и с минимальным риском повреждения окружающих тканей.
0: И напоминаем, конечно, сделать УЗИ любой точки вашего организма вы сможете в клинике Балта, которая расположена в самом центре Риги, буквально в нескольких шагах от центрального вокзала. Бизнес-каупиша 10. Легко найти, записаться через evesilbelspunks.lv, ну или позвонить по телефону 28 770 660.
2: Культурный слой. На радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: Команда профессиональных подологов клиники Балта вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника Балта. Профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
3: Юрмала. Лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Все, зарубки относительно того, до финала чемпионата мира осталось, до наступления лета осталось. Они сейчас у нас уходят в историю, потому что в понедельник, когда мы собираемся, не, что собираемся, мы обязательно появимся здесь на частоте 88.6, опять поприветствуем вас, это уже будет совершенно другая история, она будет уже летняя.
1: Но вы не волнуйтесь, мы выберем новые зарубки, у нас всегда есть к чему стремиться, всегда есть повод для того, чтобы испытывать оптимизм по отношению к какому-нибудь событию в недалеком будущем, поэтому в понедельник будем вас удивлять по-новому.
0: Слушай, ты для меня сегодня открылся вообще с другой стороны, когда ты объяснил, что ты кислород попробовал на вкус серную. И Всемирный день здорового пищеварения. Не повторяйте того, что делает Алексей делал когда-то. Это же он...
1: делал когда-то. Это про человека, который это делает регулярно. Знаешь, вот он кашку ест на завтрак, а этот пьет серную кислоту. Во-первых, я ее не пил, я ее только пригубил, можно сказать. Это было один раз, и я до сих пор раскаиваюсь. Может, я даже краснею каждый раз, как ты замечаешь, когда ты говоришь об этом в эфире. Думаю, что так. Теперь, значит, все будут знать, что Алексей... Что первое ты вспомнишь про Алексея Титова теперь?
0: Нет, Титов это не тот, который в космос летал, за который серную кислоту
1: пил.
0: А теперь сидит на радио. Непонятно, чем он разговаривает. Все, хороших выходных. Достойного вам финала Лиги Чемпионов. Достойного вашей любимой команды.
1: Хорошей погоды, если такое мы можем вам сказать. Потому что, судя по концу недели, это то, от чего... То, о чем многие мечтают. Но помимо вот выступления латвийской сборной, все думали, что нам в конце недели нужно два. Вот это вот и хорошая погода.
0: Ну, а сборной хоккейной мы гордимся. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Все, отдыхаем друг от друга.
1: До понедельника. Пока.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», интернет-магазине «Женева ЛВ» и в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» уже в конце мая. «Женева».
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Радио Рокс. Только рок.

Реклама. 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
3: Это «Рокс», детка. Радио «Рокс».

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bilešu-service.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
6: Я с тобой.
4: Билеты в кассах «Билеш-сервис».
7: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Реклама. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
2: Юрмала лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.
5: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность не

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Может быть, единственная моя заслуга и, в свою очередь, мой талант – это видеть талант в другом. Я вижу талант в человеке, и я, конечно, хочу его раскрыть. Пиши, сочиняй, говори, транслируй, оторви задницу от кресла. Да, двигайся, вот, попробуй себя в этом направлении, у тебя есть в этом талант.
0: Сказано на Радио Рокс. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Над Рижским заливом полдень. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: За столом сидели...

0: Reklāma. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
0: Бьетес Бешу Парадизе.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Мартин Детти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Я считаю, рок-музыка — это все-таки дух, это некое отношение к делу, к себе самому, к тому, что ты делаешь. Это не обязательно должны быть какие-то там тяжелые звуки и какие-то жесткие гитары. То есть это, наверное, да, но не только, как говорится, гитары, барабаны, бас. Все-таки здесь некая должна быть еще философия, связанная со словами, ну вот с тем, о чем ты поешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
3: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks. Твое настоящее.

0: Реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил.

и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Бродяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит, мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня,

0: забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то вбок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И Мас попал куда положено ему, и он пришел, трясется весь. А там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Реклама. 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
1: Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника «Балта» и шоу «Шизгара». Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Дзинтере. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Люди так или иначе распадаются там, в пик распадаются, там, как это многие за денег распадаются, да. Мы честно прошли свой пик, и мы не распались. И у нас никогда не было конфликтов из-за бабок. Никогда. То есть деньги мы никогда внутри не делили.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи

0: и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника Балта и шоу Шизгара. Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Жизнь как подарок должна быть бескорыстной. Это первая моя тема. Поэтому слово «звезда», оно теряет смысл, скажем так, тщеславного своего образа. С точки зрения звезда, которая светит, возможно, но опять же, здесь мы не должны думать, что оно должно прилепляться к человеку, и он должен с этой идеей жить, что он звезда. Нет. Это может быть характеристикой внешнего мира к самому себе, но не внутреннего мира к самому себе. Я все равно по внутреннему миру человек. А с точки зрения внешнего мира, допустим, тебя, там, Васи, Пети, там, Саши там, и прочих-прочих, возможно, я звезда. Но если говорить с точки зрения «жизнь как подарок должна быть бескорыстной», нужно об этом забыть.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: 10 июня. Spellet Concert Hall. Оксимирон. Национальность.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силы. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: Radio Rocks. Samое то. Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Лето, отпуск, машина – эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водители подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, когда доходят до этой темы в автошколе, рекомендуют не дергаться. Есть возможность тормозить – пользуйтесь именно этим, а не пытайтесь уйти навстречу. Будет еще хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «дикие животные» – будь осторожен. Да, для птиц машина – лучший друг, товарищ и, скажем так, мишень. Увы, от столь горячих изъявлений чувств самому автомобилю становится очень плохо. Птичий помет на самом-то деле – ядерная смесь аммиака и солей, способная разрушить не только лакокрасочное покрытие, но и сталь. Поэтому вывод – если птица сделала свое дело, лучше это дело тут же стереть. Размачиваем пятна водой и аккуратненько удаляем тряпкой. Специалисты также советуют обработать эту зону спецавтокосметикой. Но это уже на ваш вкус и кошелек. Ну и классика. Противоречие знаниям.

0: Знака и разметки. Опытный водитель знает, что лучше смотреть на знак по одной простой причине. Ну, мало ли, что там на асфальте нарисовано. А как мы знаем, временный знак на желтом фоне вообще вне конкуренции.
1: Движение без остановки на Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный и северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Вот, я бы не сказал, что я реализован, потому что все-таки мое название, название моего коллектива, оно очень сильно мне мешает. У меня песни больше, чем артист. Все дело в том, что я называл группу в доинтернетовский период. В доинтернетовский период любой коллектив, как его ни назови, он динамику раскрутки имел строго определенные, это традиционные медиа. И там неважно было, хоть кино, хоть мультфильмы, да? А анимация, это тогда, на тот момент, было не сильно распространенное слово. На нем было наслоено только одно понятие, да, то есть анимация, мультипликация, то есть это было примерно одно и то же. А в интернет-период на это понятие наслоилось огромное количество смыслов, всяких-всяких разных, и преодолеть эти смыслы очень сложно.
0: Сказано на Радио Рокс. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Первым распоряжением Домбравы на посту главы МВД стало распоряжение об использовании на работе и в общении с населением только госязыка. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Первым распоряжением Яниса Домбравы от нацобъединения на посту министра внутренних дел стало распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении обязанностей. В заявлении для СМИ Домбрава указал, что государственным языком в Латвии является латышский, и его первое распоряжение обязывает всех работающих в системе внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и в общении с жителями и коллегами использовать только исключительно госязык.
3: Про школьников.
1: Сегодня для большинства латвийских школьников завершается 2025-26 учебный год. У учеников с 1 по 8 и с 10 по 11 класс учебный год завершится в пятницу, тогда как у 9-классников 12 июня, а у выпускников 12 классов 19 июня. В начале учебного года за парты сели 223 696 учеников с 1 по 12 классы, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация.
3: Про хоккей.
1: На проходящем в Цюрихе конгрессе Международной федерации хоккея на льду право на проведение чемпионата мира 2030 года среди мужчин было предоставлено Латвии и Финляндии, сообщает Хоккейная ассоциация Финляндии. В декабре прошлого года Латвийская федерация хоккея совместно с Хоккейной ассоциацией Финляндии начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Они были единственными кандидатами на проведение турнира. Латвия уже принимала чемпионаты мира в 2006, 2021, 2023 годах. В 2027 году чемпионат мира пройдет в Германии, в 2028 – во Франции, в 2029 – в Словакии. В 2030 году также пройдут зимние Олимпийские игры.
3: Про погоду.
1: В ближайшие сутки в Латвии будет дуть слабый ветер, температура воздуха постепенно повысится, временами ожидается дождь. В последнюю субботу мая погода будет преимущественно солнечной, на востоке страны облачной. Местами в Латгале и на востоке Видземе пройдет дождь. Температура воздуха днем до плюс 17, плюс 22 градусов, на востоке страны и местами на побережье температура не превысит плюс 11, плюс 16. В воскресенье будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 5 градусов, а днем составит от плюс 12 до плюс 21. В первую неделю июня в Латвии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Возможны грозовые ливни. В самые солнечные и теплые дни температура воздуха повысится до плюс 20, плюс 25 градусов. Ожидается, что во второй половине недели ночи также станут по-летнему теплыми. Температура больше не опустится ниже плюс 10, плюс 15 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается на 1-2 градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Мне бы твои поля

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

печально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maxima.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
9: Радио «Рокс». Самое то.
10: Твое

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.

0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Но это неповторимое чувство, когда ты выходишь сразу на широкую аудиторию, в дворец спорта, и тебе надо здесь сейчас исполнить песню. Ты один, никакой подмены не будет, что называется. Вот 2 часа времени нужно работать. Это очень серьезное достаточно испытание.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bilesuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
5: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
7: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего.
8: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
8: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».
8: Я с тобой.
4: Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Музыка важнее всего. «Радио Рокс».

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ВВП Латвии в первом квартале вырос на 2,5%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: ВВП Латвии в первом квартале этого года в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно невыровненным данным, вырос по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 2,5%, сообщает Центральное статистическое управление. Согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 также увеличился на 2,5%. В свою очередь, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно выровненным данным, составил в первом квартале текущего года 0,6%. В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале этого года составил 9 миллиардов 856 миллионов евро.
2: Про вооруженные силы.
1: Добровольцы службы государственной обороны отдают предпочтение службе недалеко от Риги. Самыми популярными местами службы являются штабной батальон национальных вооруженных сил в Адаже и воздушные силы в Лейлварде. Куда меньше желаний у призывников служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде. В связи с чем актуализировался вопрос о привлечении молодых солдат в регионы. Добровольцы СГУ являются первичной целевой группой национальных вооруженных сил, так как отсев среди них сравнительно невелик. В целом 70-75% из них пополняют ряды вооруженных сил, в то время как из числа подлежащих обязательному призыву только 20%. Поэтому соотношение ресурсов, которые необходимо вложить в отбор в обеих группах, составляет 1:4, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе. На данный момент из 1806 лиц, прошедших отбор для службы, по состоянию здоровья было оспорено 17 случаев, по 10 принято решение, а 7 еще находятся на рассмотрении. Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии национальных вооруженных сил Сандис Степинш в качестве причины, почему некоторым призывникам удается обжаловать отказ комиссии, назвал пограничные случаи, когда параметры здоровья одновременно и соответствовали, и не соответствовали установленным требованиям. В числе наиболее частых проблемных случаев – патологии позвоночника, дерматологические заболевания или проблемы со зрением. На вопрос о спаривают ли решение комиссии только добровольцы, Степинш ответил, что в группе призывников на обязательную службу, которые отбираются по принципу лотереи, некоторые молодые люди хотят доказать, что они не годны для СГО. Однако в большинстве таких случаев молодых людей признают пригодными к службе.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно. В Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный и северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē.
8: Vai man ir jāsā?
7: Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
9: Это рок с деткой.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Проложите, проложите выход тоннель по дну реки. И без страху приходите на

острые клыки. А когда, сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте, выходь жер через ручей. За посевли, за покосли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами пути.

0: ваши острые клыки.
1: Реклама.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпотес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
4: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
6: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Клависа, группа «Мельница».
1: Полный зал – это всегда очень приятно. Не только потому, что мы действительно чувствуем, что не зря стараемся, но и потому, что на полный зал легче работать. Потому что, когда ты приходишь, и там сидят как бы, ну, дырка на дырке, зал полупустой, и люди хорошие, люди очень поддерживают, люди отвечают, люди аплодируют, поют и так далее. Но когда их мало, ты все равно чувствуешь вот эту дырявость зала. Тебе просто физически, энергетически тяжело работать. Чем больше народу в зале, чем плотнее вот эта толпа, тем артисту спокойней, комфортней, веселее и в целом лучше.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны Wired Souls и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Radio Rocks.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новое правительство должно принять решение о завершении Rail Baltic не позднее 2035 года. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта Rail Baltic не позднее 2035 года, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии АО RB Rail Матис Пайгле. Он отметил, что самое важное решение, которое необходимо принять сейчас, касается финансирования и реализации проекта в разумные сроки. Да, это трудное решение, потому что нужно признать допущенные ошибки, но нет другого выхода, кроме как четко заявить: мы завершим Rail Baltic не позднее 2035 года, обязуясь сделать все, чтобы это произошло быстрее. Это позволило бы распределить софинансирование Латвии на 8 лет, а не концентрировать его в 4 года, чего бюджет не может себе позволить, сказал Пайгле. Он также отметил, что такое решение дало бы разумные сроки для поставщиков, поскольку в настоящее время никто не готов взяться за реализацию проекта до 2030 года или же требуют за это несоразмерно высокую цену. Это, по словам Пайгле, дало бы также реальные возможности реализовать проект публично-частичного партнерства на северном участке основной трассы. При нынешнем темпе принятия решений в правительстве и прогрессе завершить Rail Baltic в Латвии в 2030 году невозможно даже теоретически. Каждый день, когда Латвия не принимает важных решений, продлевает сроки и делает проект дороже, подчеркнул председатель Совета.
2: Про авиацию.
1: Авиакомпания Air Baltic погасила первую часть выделенного государством займа в размере 6 400 000 евро. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic выполняет взятые на себя обязательства и произвела первый платеж по погашению займа. Заем из госбюджета в размере 30 миллионов евро был предоставлен авиакомпании для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Согласно договору, авиакомпания будет выплачивать заем постепенно, а его полное погашение запланировано на 31 августа. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой. Заем позволяет поддерживать стабильную сеть маршрутов, избегая резких изменений и смягчая влияние роста цен на топливо.
3: Про полицию.
1: В ходе международной операции в Украине, в Харькове, пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содержала мошеннический колл-центр. Преступники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами мошенников. В Латвии выявлено не менее 50 пострадавших. Однако правоохранители допускают, что их число может быть больше. Международная операция, в которой также принимали участие госполиция и прокуратура Латвии, состоялась в конце мая. Злоумышленники пользовались доверием и уязвимостью жертв, цинично манипулируя их надеждами вернуть утерянные средства, чтобы выманить деньги повторно. Начато уголовное производство. Подозреваемыми признаны 5 человек. В отношении 2 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 3 подозреваемых – домашний арест. Следствие продолжается.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно. В Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный и северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Местами на побережье плюс 11, плюс 15. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: любви. Остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтерии. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс».

дожил. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал: не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал: куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный и северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: Чем хорош блюз? Примитивная частушечная форма, которую, будь любезен, наполняй, собственно, собой, чувством, мыслью. А чем проще, тем сложнее. Блюз в таком случае — это вызов. Что ты хочешь сказать-то вот сам от себя? Вот прям вот у тебя две струны, а то и одна, и глотка. И давай, увлеки меня, расскажи мне что-нибудь. Вот такая вот, мне кажется, тема.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Рестораны «Вайрок Соус» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билиши сервис».
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Где милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже Нева!
3: Ресторан Вайрок Саус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
6: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Рок-музыка – это во многом звук, звучание. Вот, потому что это нельзя просто так, знаете, абы как воспроизвести. Это должно обладать давлением, должно обладать какой-то многослойностью, да, чтобы в фонограмме можно было отображать затею песни.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
4: Прежнего».
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: «Вера Прежнего». 12 августа концертный зал Дзинтере.
5: Я с тобой, моя.
3: Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на bileshoservice.lv.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.
1: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Радио Рок. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный и северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Целоваться.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.
2: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

Нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

Моя, здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: тебя сквозь слезы смотреть. Буду я.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный и северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Тибет, это Тибет, слышишь, это Тибет. Тысячу лет, отключен интернет, связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой. Лодку качало и у причала. Радио точки, музыка строчки, отбой. Домой.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. На востоке страны будет облачно, местами дождь. При слабом ветре ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, в Курзаме местами от 0 до 2 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных регионах будет облачно, в Латгале и на востоке Видземе местами дождь. Ветер северный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, местами на побережье плюс 11, плюс 15. В Риге в субботу будет сухо и преимущественно солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, на море до плюс 15.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

свете с падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на...

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал, ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год. Назад 500, вперед 500. Сигналим зря, пурга, и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Радио Рокс. Над Рижским заливом один час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Шаг за шагом вперед, за годом год. Мы хотим увидеть рассвет.

0: курили.
1: Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.